0: қауғыма аңны ақтынырды, ақсы қоқтынырды, тәйкөніңа екі жоқтауына сүптуғар ғану ұванның аңды, екі жоқаттақ жуақсыма юаруға таңыма тұтамаққа аңы юаруңны, ойары жүтігісіма жақсағары беққау баққа сайман аңын мағықшылығынны. Оқау жауңынна қатақшыңару, өпігі жау жақшыңару, иман ақсуар пиүйімі, бітті таусымайындағының сай манагын магат тоқуярылуарникум пиюуарумит ититаусимагатта
1: уа су кайма кингуллерпаами апериллуги кису кисумигли таймангани иккауманерпаагасимавиу атуорсимае аёрсуиу тиллути
0: кису таманактуару паттарсиманикуу катаармат аёрсуиу ньом элоане ованне аёртулуагаалуугама тксяагаангама илунгерситтиарлунга тксяаккаттарникуугама сеэкаама каллунаатитуллу кавимангилуарлунгаугама тукисиумангилуагаалуллунг инуттутуангвиннааннаагатаагама аггаагуну илиапану катимабин катимави илоане намулима катимаяртораангатта инуттутуангвиннааннаауяратаагама таан ажорнак киллаттаагаалоққагуарманли уванну кисен тксеарниаро экэйортаарниаро таматама иктиннарнинга та таккусимагатаагакку амма ажерсуиликулугилератаартава таанна кингуллерпаа ногатаарту карлинни атили маккуллуна аггаагуну таллима онгатаарнуулерти таанна ажерсуилиугатаарма таиссума икэйортаарата таалугиваанга каллунаатитут гаруарсуни катамалераангатта тукисиуматтаангиттанга қавияраангами каллунаатит оқакканнерпаклуни атсигингитангани тукисинарситтаарлуни иманнаилиоратаарнингану тамакку аманнартуару тукшамниу анонни итсурнааттиум икиорлуни тигун таманакааллаттуару қатта нингану ааннаавинмилу пураагааллунга пурааагаангама тайканиттараангама аанниартунут тайкконанга оқаллау жоваксунга оқаутжаттиарпаксунга тутсяақатигилераангатта илани қааммангнартуми питақааннааннақаттиларумата таманактуару катаинна илака каманакааллаттайннааннақаттартикулуоқатаарто
1: уа суу кайма апеққутиксакка исувиммата канорли оқакканнерумави уввалуунни таввауутеерумагувиллуни атуиннаугиллуни
0: кайисикканнатти кайисиёқакканнерпан инуаннумми қаллунаане ила инунни питақат нилауқиннаама аккаура икиёрти икиёртигияаннави катаққауякка оқаламаартиуллу тиллу тунгасуктиттигиуллу тигга катамақатаққат катимақатигеқаттиоқтакка таққимақку аниқораангатти кайкуа кайиситтиттиюаннуунааралуарлути инуттит кисени тусаатиттиими инуттақатчааккатангилауқиннаама кайиситтитаттаақпа таманна тиююаалуугаяралуарма тигима тайкуа тксяақатигиқатангигутта исақтуттоқаяармимма таманна кайисииннарпа пиугияқаруаққали пиугияуллунилу унэртуарунни амисуни оқаутжоқатаксимагараама кайисиинна куяугаруарлуни таманна тксяақутжоқаталэрнигуни сақтуттоқаяармиюарунмиё кайисиинна куйигалуарифунгали
1: аксунила куяннами атуиннаюннэртуинну қаугави аперсоруннарлугиллу
0: илла
2: Kuyanami Debbie and Maduaika Arman Angutiaruk on a cartoon at a mingmat Notarone Rilor Semayang Minik on a cartoon till Lugo Tungasuk Tilo Milavo.
3: Arman Angutiaruk Tamanis at Long New Town. Tai mengat awalnya berlihat orang ni, kebeliran jangan miring dua kau sedunia

куяннамик нарагуннасаагассиитсарнерисуктуксаусаагаруарпуси таккунинганиллиасаартунит нипилиортоуйуманнервит налуна.

0: qikittarjuamunga valleralaangami tainnaqulyagiluaqattalaorsimayara amma naqittauti qallaraumiga manakikkianaqittauti taallarunnermiyuga angijuni tuksiarpiipiinereqqortanginni naqittartualulluni imngertualuqattalaorsimunga imngeqatigiuyaqattalaorsimagakku tainnaqulyagiluaqattalaorsimayara kipingunaqattalaorsimanga masuuqaima inuqaluangimman tauvani paingiinnaqattarlungalu taimannauqattalaorsimangman пилериллуатариаоқатталаорсимарман илаатааки намутуина ауллартитауқаттарлуни таманна тайманнаэрулуиақаттарсимаё
1: ила уджерисимавиу тайцмани иннуигу илагииттутин ила қатангутиги қитунгалиарсутин иққанааяртитауқаттарнермата қаллунаалли иққанааяртитуиннауйуи тайква қатангутигерсиманати таймайтууваннэрнгата таманна уджеривиу тайцмани таймайтуминиугианга
0: и таакуа каблунааниккуа илаги наалаттит пилериюют наалаккиокуутту пилуарту иглу илуани пилерикаттарту акуниалу укиулуктаагаалу яарту хаалатииқатталаорсимангиммингмата иккуа аюнгиттортуаралуу қатталаорсимаю иқиангоққуураангами илаги тамаанилу дуулайни пилериюяртиллуги илаги нулиарминну апитаунераммариқатталаорсимаю нулиангиттаусиоқапаингоқаттартуксауалуарнермата акуниалу иламингисайкуа кимаисимақатталаорсимают иккуа пилериаммариалумми тамаани дуулайни пилериқаттартиллуги пилериқаттартимаққуортут аюнгиттуалуулаорту таиккуа каблунаан акуниалу илангилли ауллерсаалерлаттуйяқаттарлуарлути тикилаураангами илаги акуниалу тагбани нуналингми атаусэрмиэрауйяқатталаорсимают таиккуа пилуаққуоқатталаорсимают наалактилуқии сюоқайма уннукку пилерианиксималераангами илаги анеерауиарлути писулураауиарпалаорсимаюугалуат намунгуаутиаорулуйангуалуартуиарпалаорсимангиттуллуунни иқиангутуиттуалуваққуортуминиин иламинниқимаисималлути таувани пилериюалуувалаорсимают
2: таамна тухаахаарпавут илагилауққимаявут тауқ аани напайоқ тухариулоқитсиамеарлугит аат тухаумагалуарлута дулайни инуит ханнатитаувалауқимакмата тайманналориққақ тухааннатсиамеарпат киглеқарнеаривоқ ақ ила ақагу илага тухааканериарнеаривавут ублумиулертоқ тайманнайтуугеақ нау унангминанг иларлууни хуналиянг иларинглуни ауллареқақ инуилламуллариқ неқигуктуни неқигуннарлунилу тайманнайтуулауққима нерминик униккаартиллугу тухааққауявут илак нипимик тухаалауққаамиллута пиваллеюнунгаугеарнеақ мегапта таамнали тухаанеаккавут Charlie Pride Lovick.